В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Белые сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали.

Люди плачут, клоун издевается и точно знает, где сильнее болит. Люди плачут.

Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом

объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе уйти?

Не хлопай дверью. Ничего не изменить. Ничего.

увижу я в тебе. Нежный сон, сколько будет он, сказка или бред, но я так мечтал об этом. О тебе мне нашептали звезды, и в первый раз я понял все серьезно. Я не знал, что где-то на земле я встречу ту, что мне снилось, кем сердце томилось сон.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

мои эмоции без слов. Ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали, и мои чувства голосят.

Утро – это молодость дня. Утром все ясно и легко. Мы чувствуем свои силы и располагаем всеми способностями.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: я встану солнцем над тобой, я стану ночью безмятежной, позволю слышать голос.
1: Если вы проснулись утром с ощущением, что проспали работу, поспите еще часок, чтобы ощущение уж наверняка переросло в уверенность.

Для того, кто любит уединение, ранняя прогулка – то же самое, что прогулка ночная, с той только разницей, что утром в природе таится больше радостей.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее.

0: вдвоем.
1: А для футбола нужно хотя бы четверо.
2: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

между прошлым и будущим. Именно он называется

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспомнить о том, что ты всегда исполняешь свою цель, оставаясь верным своему пути и образу действий.

0: УКВ. В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Знаешь, я опять в тебя влюбляюсь. В который раз, без времени, без сна. Но я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только

Слезы мои — это дожди, ливни мои — это молитвы. Я тебя жду, и ты меня жди. Мысли мои — это лезвие.

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 9 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

взгляд. Когда любви сказал прощай, когда душа устала, мы с одиночеством заваривали чай, ты в дверь тихонько постучалась.

0: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Помеет все и краски потускнеют, и потеряет запах все цветы. Тебя не любят, если что страшнее, еще страшнее,

и жизнь еще прекрасна. Пока страдаешь, ты еще живешь. День тобою прожит не напрасно, а летний вечер все-таки хорош. Пока ты любишь, это все с тобою, и первый снег, и первая звезда, и вдаль, идя дорогой полевою, ты одинок не будешь.

завтра кто-то скажет, как отруби, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Будь в курсе всех событий.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился. Откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.
3: Радио ТОС на Плюс. Шаг навстречу хорошему настроению.

лишних слов. Почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

медленно любить. И никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: главы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
3: День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие

памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт 2 напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в 2 нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции 3-го подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка» от водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров.

Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнайте, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио ТОС.

0: тесно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.
4: Радио «Тост на плюс». Ритм музыки в твоем сердце.

0: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Нахмурив

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки 2 самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу.

0: и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека – значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов — это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл: для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Говорит радио «Тосно Плюс». Слушает народ, слушает Ленинградская область.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Выиграли приз. Оплатите комиссию.
2: Я в беде, спаси, переведи деньги.
3: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить.
1: Радио Тос на плюс
2: 70-79 УКВ. В эфире социальная реклама на Радио Тос на плюс.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Социальная реклама в эфире Радио Тос на плюс.
5: Радио Тос на плюс. 70,79.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая по задумке авторов станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке

поддержки с федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт 2 напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в 2 нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка» от водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. Исланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству

0: по воинских захоронений мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс» с музыкой по жизни.

Как быстро летит время. Только была пятница, уже снова понедельник. Но не переживай, с радио Тосно Плюс рабочая неделя пройдет быстро и хорошо. Слушай и подпевай.

0: ведь у кого?
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки 2 самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека, значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец – чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечта.

мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл: для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицензии.

0: кассовых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставить жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: скажи.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
5: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
6: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
7: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
8: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
9: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радио Тосна Плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Ленобводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на большом.

0: Большой Заводской улицы. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Все Волжский район жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
1: «Радио Тосно Плюс» 70,79 МГц.
5: Убежать!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте. Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: «Ведь у КВ».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. Пока не найден последний солдат, война не окончена. Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки двух самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека, значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения –

0: пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл – для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно.

0: Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

ваших лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то людей.

и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь

0: НВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен.

68 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка» от водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культуры.

культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей, от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание

Компьютеры на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 2 86 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: править у кого?
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: Травы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 50.

54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанском.

целью вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. «Пока не найден последний солдат, война не окончена». Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки 2 самолетов в районе Зенина и Чудского бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека – значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают. За каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации.

организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства. Главный посыл – для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».
Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.

Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио Тосна Плюс. У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билетов

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: 60-е в СССР. Счастье обрело конкретные очертания. Оно пахло докторской колбасой за 2 рубля 20 копеек, мерцало экраном телевизора «Рекорд» и манило дачными дорожками. Так новое поколение открывало формулу счастливой советской жизни. Собственный автомобиль в семье был неотъемлемой частью этого советского счастья. По Союзу ездили 40-е и 412-е москвичи дефицит.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Крепкая и любящая ячейка общества – залог счастья и развития. Такие точные мысли звучали в Тоснинском дворце культуры в связи с Международным днем семьи, где побывали и мы. В Международный день семьи 15 мая в уютном малом зале Тоснинского дворца культуры собрались прекрасные ячейки общества из разных уголков района. Этот праздник не только повод поздравить близких, но и возможность задуматься о том, какую важную роль играет семья в жизни каждого из нас и всей страны.
1: Мы с вами счастливые люди, потому что можем гордиться нашей страной свободной, независимой и такой разнообразной. И по природе, и по обычаям. Гордимся тем, что мы свободно можем говорить на родном языке. Человек не может быть без семьи. У него обязательно должна быть семья. В Тоснинском районе живут семьи-труженики. И как раз каждый из вас сегодня на своем поприще вносит большой.
0: В год единства народов России особое внимание

0: уделяют многонациональным семьям. Они – живое воплощение культурного многообразия страны, хранители традиций и пример гармоничных отношений между разными национальностями. В зале царила теплая атмосфера, гости делились секретами счастья, рассказывали о своих обычаях, демонстрировали таланты и с гордостью говорили о том, как важно передавать традиции из поколения в поколение.
1: Но всех нас объединяет то, что у каждого из нас есть семья. Такое емкое, но правильное слово. Это место, где нас ждут, где нас любят, где нас поддержат и где мы чувствуем себя гораздо увереннее. И каждый из вас вносит огромный вклад в развитие нашего Тосинского района. Здесь присутствуют и педагоги, и работники культуры, и медики. Будьте счастливы, пусть в ваших семьях всегда горит огонь любви, надежды и добра.
0: Творческие коллективы Тосинского ДК подготовили яркую программу, в которой отразилось все национальное многообразие России. Звучали песни, сменялись танцы и стихотворения, а самые старшие гости делились мудростью и секретами долгой и счастливой жизни. Для района такое общение особенно ценно. В поселениях рядом живут представители более 80 народов. У каждого своя история, традиции, но всех объединяет одно – любовь к семье, уважение к старшим и забота о будущем. Как отметили участники встречи, именно семья дает человеку опору, смелость и чувство подлинного счастья. В завершении праздника все гости пожелали друг другу беречь родных, ценить минуты, проведенные вместе, и помнить, в доме, где царят любовь, доверие и забота, всегда будет светло, тепло и уютно. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тосинское телевидение «Тосно». Грандиозная победа на домашнем стадионе. ФК «Атлант» Тосно со счетом 5-1 выиграл ФК «Гатчина» на первой игре на родном стадионе. Праздничный старт, вручение юношеских разрядов, танцы и песни, аниматоры и, конечно же, красивая игра. Все это подарило незабываемую атмосферу в субботу 16 мая. Глава Тосинского района Александр Канцерев, глава администрации Михаил Носов и жители подарили хорошую поддержку и мотивацию для ребят. А команда сделала все возможное и забила 5 голов. Символический удар по мячу совершили Александр Спивак, бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка Российской премьер-лиги, и Александр Горшков, обладатель Кубка России, чемпион России, бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также обладатель Суперкубка России. Выходные в Тосно прошли под знаком спорта, здоровья и невероятной семейной сплоченности с помощью фестиваля «ГТО в моей семье», который собрал на одной площадке более 10 дружных команд. Это было праздничное событие, где не оказалось чужих, только родные и близкие люди, объединенные любовью к спорту и друг к другу. На старт вышли самые разные составы. Сильные папы и заботливые мамы, демонстрирующие пример своим детям. Мудрые бабушки, опытные дедушки, доказывающие, что возраст не помеха для активной жизни. А также юные чемпионы, которые с азартом покоряли нормативы, вдохновляясь примером старших. Участники с энтузиазмом выполняли нормативы комплекса ГТО, демонстрируя свои лучшие качества. Ловкость, силу, скорость и, конечно же, командный дух. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тосинском районе. Внимание инспекторов обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Всем напоминают о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тосинского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Команда Тосинского района показала высокие результаты на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры. Наши земляки в возрасте 18-20

0: 23 года успешно продемонстрировали район на уровне всей Ленинградской области. В дисциплине «Штурмовик» первое место завоевали Матвеев Валерий и Брилев Владилен. В отрядных состязаниях отряд Тоснинского политехнического техникума занял серебро по направлениям «Выживание в экстремальных условиях» и «Военизированная подготовка». В отрядном состязании «Огневая подготовка» они заняли третье место. Бронзу в номинации «Оператор БПЛА» заняли Григорьев Кирилл и Бакрюкова Милана. А в направлении «Военкор» Яковлева Ульяна взяла третье место. Вся команда продемонстрировала отличные навыки. Желаем новых успехов и побед! Тоснинский район вновь на высоте. Всероссийская олимпиада школьников подходит к своему завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина из школы номер 3 города Тосно держала победу в обществознании. Екатерина Дворецкая из школы номер 3 города Тосно, победительница по предмету английский язык. И Кирилл Стекольников, также из 3-й Тоснинской школы, победитель по предмету испанский язык. Горжусь, что у нас есть такая молодежь. За вами большое будущее. Вы умнее и гораздо талантливее, чем мы. Успехов и реализации всех планов. Поздравил Александр Канцерев. Энергетики филиала публичного акционерного общества Россети МЭС Северо-Запада готовятся к прохождению летнего пожароопасного периода на территории Ленинградской области.
1: Специалисты проводят планомерную работу по обеспечению стабильного функционирования электросетевых объектов. В этом году по Ленинградской области запланирована расчистка порядка 1800 гектаров просек магистральных линий от древесно-кустарниковой растительности. Проводятся внеплановые инструктажи для персонала, выполняющего работы в зоне пожароопасных участков. Ведется разъяснительная работа с населением и организациями.
2: В преддверии пожароопасного периода сельскохозяйственным предприятиям, собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, по чьей территории проходят воздушные линии электропередачи, выдаются памятки о правилах соблюдения противопожарного состояния трасс линий электропередач и ответственности за их нарушение.
1: Энергетики обращают внимание на то, что в охранных зонах ЛЭП запрещено разжигание костров, использование открытого огня, сжигание мусора. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону 112 или на горячую линию энергетиков светлая линия 220 8 800 220 0 220.
0: Понедельник, 11 мая, стал праздником для шахматистов Тоснинского района, ведь состоялась традиционная матчевая встреча «Тосно-Никольская». Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Тоснинском районном детско-юношеском центре собрались 60 любителей древней интеллектуальной игры для выявления сильнейших игроков, а также борьбы за переходящий кубок. Встреча проводилась в течение 6 туров.
1: Линию энергетиков светлая линия 220 8 800 220 0 220.
0: Понедельник, 11 мая, стал праздником для шахматистов Тоснинского района, ведь состоялась традиционная матчевая встреча «Тосно-Никольская». Соревнования были приурочены к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Тоснинском районном детско-юношеском центре собрались 60 любителей древней интеллектуальной игры для выявления сильнейших игроков, а также борьбы за переходящий кубок. Встреча проводилась в течение 6 туров.

для десятков брендов. Здесь ребята погрузились в мир современных медиатехнологий. Самым увлекательным стало практическое задание, где участники снимали собственные видеоролики, пробуя себя в роли операторов и ведущих. А на площадке дебаты, которую представили профессионалы из клуба В6, развернулась интеллектуальная битва. Юные ораторы обсуждали актуальную тему – вред и польза школьной формы. Здесь каждый смог не только высказать свое мнение, но и научиться аргументировать, вести конструктивный диалог. Форум стал для десятков брендов. Здесь ребята погрузились в мир современных медиатехнологий. Самым увлекательным стало практическое задание, где участники снимали собственные видеоролики, пробуя себя в роли операторов и ведущих. А на площадке дебаты, которую представили профессионалы из клуба В6, развернулась интеллектуальная битва. Юные ораторы обсуждали актуальную тему – вред и польза школьной формы. Здесь каждый смог не только высказать свое мнение, но и научиться аргументировать, вести конструктивный диалог. Форум стал

0: Кто чаще всего становится нарушителем?
1: Это также рядовые дачники и иные граждане.
0: Скажите, пожалуйста, какие основные юридические сложности в борьбе с нарушителями?
1: Основные юридические сложности заключаются в том, что очень сложно установить виновное лицо, которое совершило данное правонарушение. Как правило, такие граждане могут быть с

0: да, находится на том или ином, на территории того или иного городского либо сельского поселения. Также имеется практика, к нам с устными обращениями приходит в адрес прокуратуры, где мы разъясняем положение действующего законодательства.
1: А есть ли в практике прокуратуры Тоснинского района вот успешные примеры, когда удавалось ликвидировать средние или даже крупные незаконные свалки?
0: Хочу отметить то, что ликвидация несанкционированных свалок является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. Необходимо отметить, что вследствие актов прокурорского реагирования за 2023-2024 год было ликвидировано 16
1: незаконные свалки.
0: Хочу отметить то, что ликвидация несанкционированных свалок является одним из основных направлений деятельности прокуратуры. Необходимо отметить, что вследствие актов прокурорского реагирования за 2023-2024 год было ликвидировано

может усугубить состояние. Для детей более старшего возраста стоит сделать упор на отпаивание, то есть оральную регидратацию, маленькими порциями, часто. Стоит давать по примерно 50 мл на килограмм массы тела первые 4 часа острого периода гастроэнтерита. Дальше выйти в режим питья примерно на каждый эпизод рвоты или диареи по 60-70 мл на килограмм массы тела. Что мы можем использовать для оральной регидратации в домашних условиях? Это аптечные солевые растворы, допущенные для приема детям. Это самостоятельно.

ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня, был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка» от водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль Олегов «День в Старой Ладоге». Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок

0: заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 10 мая в деревне Чудской Бор Тоснинского района прошла торжественная церемония захоронения останков 43 бойцов 54-й армии Волховского фронта, павших в годы Великой Отечественной войны. Это результат весеннего этапа межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», которая проходила с середины апреля. На событии присутствовали специалисты из 6 регионов России – Ленинградской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них приехал сюда с одной целью – вернуть имена героям, которые сражались за Родину на Любанской земле. В ходе работ было найдено 4 именных медальона бойцов, которые в данный момент находятся на экспертизе. Это позволит в дальнейшем установить их имена и окончательно увековечить память. «Пока не найден последний солдат, война не окончена». Эти слова – девиз для всех поисковиков, которые ежегодно поднимают останки погибших при защите отчизны. Особенно важно, что сегодня этим занимается молодежь, юноши и девушки со всей страны, продолжающие сохранять факты о подвиге поколения победителей. Руководителям всех отрядов, которые принимали участие в экспедиции, вручили благодарности Комитета по молодежной политике Ленинградской области. В ходе вахты памяти поисковики также обнаружили останки 2 самолетов в районе Зенина и Чудского Бора. Благодаря тщательным исследованиям удалось установить, что один из них был в составе 780-го бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в

первого бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков – живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир. Каждую весну, когда сходит снег, на поля былых сражений выходят сотни добровольцев. Юноши и девушки, для которых Великая Отечественная – уже личная история, требующая полного погружения, уважения и памяти. Их главная миссия – вернуть из небытия имена тех, кто остался на территории баталий навсегда. Найти медальон, расшифровать записку, узнать судьбу человека – значит подарить ему не только покой, но и само право на память. Ведь пока не найден последний солдат, война для страны все равно не окончена. Каждый боец, чья-то оборвавшаяся жизнь, семья, мечты, которые принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Чудской бор. В среду 13 мая в молодежном центре Тоснинского района состоялась масштабная стратегическая сессия по социальному проектированию. Более 4 часов здесь кипела работа. Участники вместе искали ответы на вопросы, как сделать жизнь в поселениях ярче, добрее и современнее. Ощущалась атмосфера творчества и командного духа. Здесь собрались те, кто не привык ждать перемен, а готов действовать сам прямо сейчас, без удобного момента. Студенты с горящими глазами, представители движения первых, уже имеющие опыт реализации добрых дел, молодые специалисты с практическими знаниями и общественные организации, понимающие, как добиваться реальных результатов. Главная цель встречи – научиться превращать самые смелые идеи в работающие социальные проекты. Под руководством молодежного проектного офиса ресурсного добровольческого центра Ленинградской области участники шаг за шагом проходили весь путь – от зарождения мысли до ее воплощения в жизнь. Как отмечают сами эксперты, всех желающих учат мыслить в качестве проектировщиков. Как из простого «а что, если» сформулировать цель, определить задачи, найти ресурсы и объяснить, почему как раз именно эта идея важна для всего общества. Ведь грантовый конкурс – это не только про деньги, а про умение доказать значимость своей инициативы. Особое внимание уделили практической части. Присутствующие разбирали реальные кейсы, тренировались работать в группе, защищать проекты и находить единомышленников. Теперь у каждого из них есть не только вдохновение, но и конкретные инструменты для того, чтобы реализовать инициативу, будь то благоустройство школьного двора, организация волонтерской акции или создание нового общественного пространства.

0: пространства. Главный посыл: для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное – это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тосно. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставить жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнайте, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: Чилатос на плюс.
1: 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
1: Радио ТОС на плюс. 70,79 мегагерц.

тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви.

Новый день без тебя опять наступает уныло-серый. Очень сложно разлуку принять.

жить не могу без тебя, без твоих ласковых слов, глаз твоих ясных огня.

0: «Есть у кого».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
0: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

Грандиозная победа на домашнем стадионе. ФК «Атлант» Тосно со счетом 5-1 выиграл ФК «Гатчина» на первой игре на родном стадионе. Праздничный старт, вручение юношеских разрядов, танцы и песни, аниматоры и, конечно же, красивая игра. Все это подарило незабываемую атмосферу в субботу 16 мая. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, глава администрации Михаил Носов и жители подарили хорошую поддержку и мотивацию для ребят. А команда сделала все возможное и забила 5 голов. Символический удар по мячу совершили Александр Спивак, бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка Российской премьер-лиги, и Александр Горшков, обладатель Кубка России, чемпион России, бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также обладатель Суперкубка России. Выходные в Тосно прошли под знаком спорта, здоровья и невероятной семейной сплоченности с помощью фестиваля «ГТО в моей семье», который собрал на одной площадке более 10 дружных команд. Это было праздничное событие, где не оказалось чужих, только родные и близкие люди, объединенные любовью к спорту и друг к другу. На старт вышли самые разные составы. Сильные папы и заботливые мамы, демонстрирующие пример своим детям. Мудрые бабушки, опытные дедушки, доказывающие, что возраст не помеха для активной жизни. А также юные чемпионы, которые с азартом покоряли нормативы, вдохновляясь примером старших. Участники с энтузиазмом выполняли нормативы комплекса ГТО, демонстрируя свои лучшие качества – ловкость, силу, скорость и, конечно же, командный дух. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий в отделении госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Тоснинском районе. Внимание инспекторов обращено для встречного движения, а также с управления опьянения. Всем напоминают о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тоснинского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Команда Тоснинского района показала высокие результаты на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры. Наши земляки в возрасте 18-23 года успешно продемонстрировали район на уровне всей Ленинградской области. В дисциплине «Штурмовик» первое место завоевали Матвеев Валерий и Брилев Владилен. В отрядных состязаниях отряд Тоснинского политехнического техникума занял серебро по направлениям «Выживание в экстремальных условиях» и «Военизированная подготовка». В отрядном состязании «Огневая подготовка» они заняли третье место. Бронзу в номинации «Оператор БПЛА» заняли Григорьев Кирилл и Бакрюкова Милана. А в направлении «Военкор» Яковлева Ульяна взяла третье место. Вся команда продемонстрировала отличные навыки. Желаем новых успехов и побед! Тоснинский район вновь на высоте. Всероссийская олимпиада школьников подходит к своему завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина к завершению в этом учебном году. Она помогает ребятам проявить себя в различных предметах, получить дополнительные баллы при поступлении, заработать отличное портфолио и найти новых друзей-единомышленников. Глава Тоснинского района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Александр Наумов поздравили 4 победителей регионального этапа олимпиады из нашего района, а также поблагодарили родителей за прекрасное воспитание детей. Вот они, наши интеллектуалы. Олеся Михайлова из Никольского центра образования номер 2, победительница по предмету экология. Дарина Лукина.

школьных и студенческих медиа-центрах. В ходе церемонии открытия почетные гости отметили, в итоге программу разделили на три ключевые образовательные. На журналистике ребят ждала наша коллега Мария Алексеева. Премия губернатора Ленобласти и номинант на премию правительства провела мастер-класс. Юноши и девушки на деле. На площадке медиа своим опытом делил связям. Федеральный эксперт и создатель видеоконтента погрузились в мир современных медиатехнологий. Сам ведущих. А на площадке дебаты, которую представили профессионалы из клуба В6, развернула позицию слушать оппонента и вести конструктивный диалог. Форум ставила мастер-класс. Юноши и девушки на деле. На площадке медиа своим опытом делил связям. Федеральный эксперт и создатель видеоконтента погрузились в мир современных медиатехнологий. Сам ведущих. А на площадке дебаты, которую представили профессионалы из клуба В6, развернула позицию слушать оппонента и вести конструктивный диалог.

нужно установить виновное лицо, которое совершило данное правонарушение. Как правило, такие граждане могут быть с другими, могут быть с другими.

0: для предотвращения или для уже выявления вот незаконных мест складирования мусора?
1: Безусловно, при осуществлении надзорной деятельности орган прокуратуры взаимодействует и с органами местного самоуправления, с лесничествами, с комитетом экологического надзора и с региональным оператором в том числе. А также у нас имеются очень активные граждане, которые также в рабочем порядке сигнализируют нам о выявленных нарушениях. И, соответственно, при поступлении в орган прокуратуры такой информации, да, что где-то осуществляется несанкционированное складирование отходов, органам прокуратуры применяются исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
0: Скажите, пожалуйста, а ведется ли работа напрямую с председателями СНТ по разъяснению законодательства по этой теме, чтобы они более лучше разбирались в этой тематике?
1: Да. Каким образом это осуществляется? Публикуется информация на официальных сайтах органов местного самоуправления. Также по поручению прокуратуры органы местного самоуправления проводят разъяснительные беседы с членами СНТ, те, которые непосредственно, да, находятся на том или ином, на территории того или иного городского либо сельского поселения. Также имеется практика, к нам с устными обращениями приходят в адрес прокуратуры, где мы разъясняем положение действующего законодательства.
0: А есть ли в практике прокуратуры Тоснинского района вот успешные примеры, когда удавалось ликвидировать средние или даже крупные незаконные свалки?
1: Хочу отметить то, что, отметить, что вследствие актов прокурорского реагирования за 2023-2024 год было ликвидировано 16 городского либо сельского поселения. Также имеется практика, к нам с устными обращениями приходит в адрес прокуратуры, где мы разъясняем положение действующего законодательства.
0: А есть ли в практике прокуратуры Тоснинского района вот успешные примеры, когда удавалось ликвидировать средние или даже крупные незаконные свалки?
1: Хочу отметить то, что, отметить, что вследствие актов прокурорского реагирования за 2023-2024 год было ликвидировано 16

Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

глаз. Понимаешь, твои глаза двух земных полушарий, карта, ты